есть сильней очарование. Глаза потопленные ниц, в минуты страстные.